Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и Соликамска с любовью. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: Соль FM. Погода.
1: 18 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 699 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выиграйте. Выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Государственная дума приняла закон об изменениях в налоговый кодекс. Наследников участников СВО освободили от госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспорта, который принадлежал участникам спецоперации. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, приоритетные для Нижней палаты парламента. Принятая инициатива стала 168-м законом в этой сфере. В Пермском крае в апреле этого года количество отказов в выдаче розничных потребительских кредитов снизилось более чем на 3% до 75,5%. Как отметили в Национальном бюро кредитных историй, доля отказов снижается, так как банки смягчают требования из-за снижения спроса на кредиты. Больше всего отказов на выдачу кредитов наблюдается в Забайкальском и Ставропольском краях и Кемеровской области. Более доступное кредитование в Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях. Сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора с 1 марта по 15 мая провели 631 проверку в заведениях общепита и выдали 353 предписания. По итогам проверок в суды были направлены 484 дела. Мировые суды рассмотрели 306 дел, 171 предпринимателя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила больше 1 000 000 рублей. Деятельность 9 заведений общепита была приостановлена. В нашем крае в этом году начнется строительство яхтенного глэмпинга. Он появится возле Оханска и будет располагаться рядом с сосновым бором в 250 метрах от песчаного пляжа. Посетителям будет предложен не только загородный отдых, но и прогулки на яхте. По словам авторов проекта, в Пермском крае пока нет подобных проектов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 18 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

GS4 или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эрафто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий в России при слишком медленном снижении ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Одни аналитики заявляют, что закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. В общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достигнуть 30%. Другие специалисты прогнозируют закрытие 8% субъектов МСП. Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом от 15 до 20 миллионов рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам. Ранее многие представители бизнеса заявили о снижении спроса, неплатежах и недоступности кредитов по итогам первого квартала этого года. Военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в мае провел традиционные рейды по проверке соблюдения миграционного и воинского законодательства. С начала года на учет поставили уже более 100 человек данной категории. При этом в апреле сообщалось о 50 поставленных на учет гражданах. По информации военного следственного отдела, только за последний месяц 6 человек изъявили желание подписать контракт для участия в специальной военной операции. Еще 21 человек заключил контракт о прохождении службы для ускоренного получения российского гражданства. Ведомстве напоминают, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях может рассматриваться вопрос о лишении российского гражданства. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Я

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: 18 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
7: Легкая.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь подкатывает.

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском крае приближается первый пик активности клещей. Он ожидается в конце мая и начале июня. Его сформирует активность эксодовых клещей. Второй пик ожидается в конце августа, начале сентября. Его формирует активность луговых клещей. В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали более 2000 человек. Каждый третий клещ был инфицирован эксодовым клещевым боррелиозом. Сотрудники ОФСБ задержали в Перми мужчину, который переводил деньги на криптовалютный кошелек на помощь ВСУ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ФСБ напомнили, что максимальное наказание за госизмену – пожизненное заключение. Власти Прикамья рассматривают возможность строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, сейчас прорабатывается вопрос передачи земельного участка и благоустройства прилегающей территории. Срок реализации проекта определят после оформления участка. Также региональные власти сообщили о планах по развитию речного транспорта. В ближайшее время планируется приобрести 6 новых судов. Ожидается, что к 2028 году парк речного транспорта Пермского края увеличится до 11 судов. В Пермской епархии основали новый монастырь. Решение об этом принял Священный Синод Русской Православной Церкви. Об этом сообщили в Пермской митрополии. Монастырь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, разместится в поселке Протасы Пермского района. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Необычный и очень интересный день ожидает все знаки сегодня. Вам гораздо чаще, чем обычно, приходится придумывать что-то новое, экспериментировать. Радует возможность дать волю фантазии. Вероятно, необычные встречи. Будет шанс познакомиться с людьми, совсем не похожими на вас. Общение с ними окажется вдохновляющим. Не исключено, что к концу дня вы примете какие-то важные решения. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлечений. Увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве. Часто они не имеют четко выраженных границ и плавно переходят из одного в другой, находясь в непрерывном развитии, смещении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий. В студии Лилия Алексеева. Сегодня расскажу о самых известных художественных стилях для того, чтобы в будущем, услышав «он писал в стиле экспрессионизм», вы могли с легкостью добавить: «Да, эта работа очень эмоциональна».
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: и Соликамска с любовью. Соль FM. Погода.
1: 18 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. Владимир Путин подписал указ, которым утвердил единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах страны. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению мер поддержки людям, принимающим или принимавшим участие в СВО. Эти меры касаются бойцов и ветеранов спецоперации, а также участников боев приграничья, ополченцев Донбасса после 2014 года и членов их семей. Данным указом глава государства поручил властям регионов установить единые базовые меры поддержки. Речь идет в том числе о льготах на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, неочередном санаторно-курортном лечении, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации и так далее. Кроме того, российский лидер поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции. В нашем крае открылся туристический маршрут «Чусовской калейдоскоп». В среднем планируется совершать 2 поездки в месяц из Перми в Чусовой и обратно. На маршруте будет работать скоростная электричка «Финист», что позволяет сэкономить до 2 часов пути. В Чусовом туристам предложат посетить музей под открытым небом, парк истории реки Чусовой, мастер-класс по каллиграфии железным пером, советское пространство, Ленинарт и другие достопримечательности. Школьникам предложат тур в поисках клада Ермака, который проходит в формате квеста в веревочном парке, а также включает водную прогулку на катамаранах. В Прикамье на время проведения последних звонков ограничат розничную продажу алкоголя. Мероприятия в школах региона запланированы на 26 мая. В этот день будет действовать соответствующий запрет. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей. Исключение составят заведения общепита. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Сегодня рассказываю о художественных стилях живописи. Возрождение или Ренессанс. Эта эпоха стала культурным расцветом европейской истории. Мастера начали работать со светскими сюжетами, воспевать гуманистические идеалы и античность как идеальный пример мирового порядка. Традиционные религиозные сюжеты наполняются мирским содержанием, нарастает реалистичность работ. У картин появляется пластический объем, а на заднем плане изображаются пейзажи либо интерьеры. Знаменитые мастера Возрождения Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело и Тициан.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о художественных стилях в живописи. Сюрреализм – это стиль в изображении, который художники изобрели методом получения фантазийных сюжетов и предметов, переплетая сон и галлюцинации, вымысел и реальность. Представители сюрреализма считали, что картина зарождается в подсознании. Они хотели создать в полотнах не реальность, а зеркальную действительность, подсказанную им подсознанием. При всей нереальности сюжетов художники, как в классических школах, выдерживали света тени, объем, перспективу, что еще больше затягивает в лабиринт создаваемых ими иллюзий. Яркий представитель сюрреализма Сальвадор Дали.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Радио соляной столицы.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? До мороза. Летом же вообще все наоборот. Жара и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайминблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: 18 мая на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250 7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Государственная дума приняла закон об изменениях в налоговый кодекс. Наследников участников СВО освободили от госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспорта, который принадлежал участникам спецоперации. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, приоритетные для Нижней палаты парламента. Принятая инициатива стала 168-м законом в этой сфере. В Пермском крае в апреле этого года количество отказов в выдаче розничных потребительских кредитов снизилось более чем на 3% до 75,5%. Как отметили в Национальном бюро кредитных историй, доля отказов снижается, так как банки смягчают требования из-за снижения спроса на кредиты. Больше всего отказов на выдачу кредитов наблюдается в Забайкальском и Ставропольском краях и Кемеровской области. Более доступное кредитование в Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях. Сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора с 1 марта по 15 мая провели 631 проверку в заведениях общепита и выдали 353 предписания. По итогам проверок в суды были направлены 484 дела. Мировые суды рассмотрели 306 дел, 171 предпринимателя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила больше 1 000 000 рублей. Деятельность 9 заведений общепита была приостановлена. В нашем крае в этом году начнется строительство яхтенного глэмпинга. Он появится возле Оханска и будет располагаться рядом с сосновым бором в 250 метрах от песчаного пляжа. Посетителям будет предложен не только загородный отдых, но и прогулки на яхте. По словам авторов проекта, в Пермском крае пока нет подобных проектов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева, рассказываю о художественных стилях в живописи. Импрессионизм зародился в 19 столетии во Франции. Его представители – Эдуард Мане, Клод Мане, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Сезанн – писали мелкими и контрастными мазками, накладывая их в соответствии с теориями цвета. Благодаря этому мастерам удалось создавать работы, не смешивая краски на палитре. Это позволило работать на открытом воздухе. Еще одна особенность импрессионизма, а также отказаться от черного цвета. Художники пытались уловить мимолетное впечатление от природы, отсюда и название стиля, передать относительность восприятия. Очень ясно всю суть импрессионизма передал Клод Мане в своих картинах «Стоги сена».
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о художественных стилях в живописи. Основная идея реализма – объединить искусство и жизнь. Художники стремились привнести обыденность в свои картины, правдиво и объективно воспроизводили жизнь вне зависимости от степени ее привлекательности. Часто сюжетом для картин этого направления выступала жизнь низших классов – сельщики, крестьяне, рыбаки, женщины легкого поведения. Широко известен крестьянский быт и ссыльные, изображенные на полотнах самого выдающегося представителя сюрреализма России Ильи Репина, например, «Бурлаки на Волге». Также одним из факторов развития реализма стало появление фотографии.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски «Соль FM». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио». Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Фадеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного и интересного. Сегодня рассказываю о художественных стилях живописи. Поп-арт – это тоже направление в искусстве. Этот стиль основан на объектах массовой культуры, направленных на развлечение и коммерцию. Представители не пытались найти глубинного смысла или добиться природной цветопередачи. Поп-арт акцентирует внимание на бытовых предметах. Ярким представителем этого стиля является Энди Уорхол и его банка супа и изображение Мэрилин Монро. Стиль неоднократно подвергался критике. Последователи классических школ стремились предотвратить его развитие, ссылаясь на желание горе художников выдать банальную рекламу за произведение искусства.
0: Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
6: Гак!

0: дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-254-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Радио соляной столицы.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий в России при слишком медленном снижении ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Одни аналитики заявляют, что закрыться могут 5-6% компаний, и еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. В общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достигнуть 30%. Другие специалисты прогнозируют закрытие 8% субъектов МСП. Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом от 15 до 20 миллионов рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам. Ранее многие представители бизнеса заявили о снижении спроса, неплатежах и недоступности кредитов по итогам первого квартала этого года. Военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в мае провел традиционные рейды по проверке соблюдения миграционного и воинского законодательства. С начала года на учет поставили уже более 100 человек данной категории. При этом в апреле сообщалось о 50 поставленных на учет гражданах. По информации военного следственного отдела, только за последний месяц 6 человек изъявили желание подписать контракт для участия в специальной военной операции. Еще 21 человек заключил контракт о прохождении службы для ускоренного получения российского гражданства. Ведомстве напоминают, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях может рассматриваться вопрос о лишении российского гражданства. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о художественных стилях в живописи. Конструктивизм. Направление в советском искусстве 20-х годов. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу конструирования окружающей среды, активно направляющие жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетических возможностей таких материалов, как металл, стекла и дерева. Показной роскоши конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на правильную волну. С нами каждый день можно узнавать много интересного. В студии Лилия Алексеева рассказываю о художественных стилях в живописи. Графика. Название этого вида искусства происходит от древнегреческого слова, означающего «письменный», и характеризует изобразительные средства, которыми пользуются мастера – линии, штрихи, точки и пятна. В отличие от живописи, цвет играет второстепенную роль. Существуют разные типы графики – станковая, книжная, прикладная, компьютерная, промышленная. Самыми известными мастерами, работавшими в данной технике, являются Альбрехт Дюрер, Хокусай, Гюстав Доре, Альфонс Муха.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Sol.FM».
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Это радио соляной столицы.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: А задумывались ли вы, насколько объемным может быть ваша память на самом деле? И почему же через 30, 40, а то и 50 лет мы помним аромат бабушкиных пирогов, но в то же время уже через 5 минут после встречи забываем имя собеседника? И существует ли предел, за которым мозг человека перестает усваивать новую информацию? Знаете, человеческий мозг нередко ассоциирует с мощным компьютером, однако процесс хранения данных в нем устроен совершенно иначе. Он не имеет привычных нам структур, подобных жестким дискам или кэшу. В действительности, измерить емкость мозга в гигабайтах крайне затруднительно, ведь информация не хранится в виде отдельных файлов, а кодируется силой и количеством соединений между нейронами. Если все же попытаться перевести биологию в цифры, то ученые выяснили, что один синапс способен удерживать примерно 4 бита данных. Учитывая общее количество связей, это около 100 триллионов, получается впечатляющая цифра – 1 петабайт, что эквивалентно миллионам часов видео высокого разрешения.
0: Территория фактов.

0: люблю.
1: Реклама на Соль FM.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: опасности и риски.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском крае приближается первый пик активности клещей. Он ожидается в конце мая и начале июня. Его сформирует активность эксодовых клещей. Второй пик ожидается в конце августа, начале сентября. Его формирует активность луговых клещей. В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали более 2000 человек. Каждый третий клещ был инфицирован эксодовым клещевым боррелиозом. Сотрудники ОФСБ задержали в Перми мужчину, который переводил деньги на криптовалютный кошелек на помощь ВСУ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ФСБ напомнили, что максимальное наказание за госизмену – пожизненное заключение. Власти Прикамья рассматривают возможность строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, сейчас прорабатывается вопрос передачи земельного участка и благоустройства прилегающей территории. Срок реализации проекта определят после оформления участка. Также региональные власти сообщили о планах по развитию речного транспорта. В ближайшее время планируется приобрести 6 новых судов. Ожидается, что к 2028 году парк речного транспорта Пермского края увеличится до 11 судов. В Пермской епархии основали новый монастырь. Решение об этом принял Священный Синод Русской Православной Церкви. Об этом сообщили в Пермской митрополии. Монастырь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, разместится в поселке Протасы Пермского района. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю, как определить стиль, в котором написана картина, и блеснуть эрудицией в художественной галерее или музее. Ампир, имперский или королевский стиль появился в первых десятилетиях 19 столетия, период правления Наполеона I. Он отличается парадом, помпезностью, театральностью. Произведения симметричны и уравновешены, но дополнены множеством декоративных элементов, скульптур, драпировок, военных эмблем. Художники, работавшие в подобной манере, из них наиболее известен Жак-Луи Давид, использовали античные сюжеты, древнеегипетские, этрусские и помпейские орнаменты, ренессансные приемы живописи.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю, как определить стиль, в котором написана картина, и поразить всех своей эрудицией. Экспрессионизм – это один из самых эмоциональных стилей в живописи. Экспрессионизм – это течение, возникшее в западноевропейском искусстве в начале 20 века. Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм, а субъективность творческого акта и эмоциональный эффект превыше всего. Можно отметить, что для многих работ характерны мотивы мучений, боли, страданий и крика. Это современное направление, в котором художники обычно искажают действительность для усиления эмоционального эффекта. Яркий представитель экспрессионистов – картина «Крик» Эдварда Мунка.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О художественных стилях в живописи рассказываю сегодня. Барокко. Визитная карточка Италии 17-18 столетия. Одни историки выводят происхождение названия от итальянского барокко странной, тогда как другие склоняются к версии, что оно заимствовано из португальского языка, где слова «перола барокко» означают «жемчужина с изъяном». Основные признаки – контрастность, напряженность, динамичность, величие и пышность. В барокко сочетаются иллюзия и реальность. Духовное и материальное, возвышенное и смешное. Его последователи Рубенс, Караваджо, Эль Греко, Веласкес писали мифологические и библейские сцены, фантастические пейзажи и парадные портреты.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эрафто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта. Легкая.

0: риски. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Владимир Путин подписал указ, которым утвердил единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах страны. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению мер поддержки людям, принимающим или принимавшим участие в СВО. Эти меры касаются бойцов и ветеранов спецоперации, а также участников боев при граничье, ополченцев Донбасса после 2014 года и членов их семей. Данным указом глава государства поручил властям регионов установить единые базовые меры поддержки. Речь идет в том числе о льготах на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, неочередном санаторно-курортном лечении, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации и так далее. Кроме того, российский лидер поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции. В нашем крае открылся туристический маршрут «Чусовской калейдоскоп». В среднем планируется совершать 2 поездки в месяц из Перми в Чусовой и обратно. На маршруте будет работать скоростная электричка «Финист», что позволяет сэкономить до 2 часов в пути. В Чусовом туристам предложат посетить музей под открытым небом, парк истории реки Чусовой, мастер-класс по каллиграфии железным пером, советское пространство, Ленин-арт и другие достопримечательности. Школьникам предложат тур в поисках клада Ермака, который проходит в формате квеста в веревочном парке, а также включает водную прогулку на катамаранах. В Прикамье на время проведения последних звонков ограничат розничную продажу алкоголя. Мероприятия в школах региона запланированы на 26 мая. В этот день будет действовать соответствующий запрет. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей. Исключение составят заведения общепита. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о художественных стилях в живописи, абстракционизм или беспредметное искусство, направление живописи, преследующее полный отказ от жизнеподобия, изображение форм реальной действительности. Картина строится из цветных пятен и геометрических фигур. Абстракционизм в живописи основали Малевич и Кандинский. Рассматривая картины представителей этой школы, складывается мнение, что фраза «Я художник, я так вижу» могла бы стать синонимом абстракционизма.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

больше некому понятия и сути. Вот так и выглядит уязвимость. И вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Радио соляной столицы. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты. Про стиль живописи рассказываю сегодня. Есть версия, что термин «кубизм» придумал один журналист, когда описывал выставку в рецензии, назвал новое направление живописи игрой в кубики. Кубисты вернули живописи объем, вывернули предметы наизнанку, разобрали на мелкие грани и разложили на плоскости. Кубисты преследовали благородную цель – показать не сам предмет, а из чего он состоит. Много позже на базе кубизма нашли жизнь трафареты и коллажи. Первая работа, выполненная в этом стиле – «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо, являющегося ярким представителем этого стиля живописи, который одну из девиц он вывернул, желая показать лицо, сидящей к нам спиной девушки.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там,

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России 2025-26. Итог 30-го тура 1-0. Матч прошел на стадионе «Ростов-Арена». Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку. «Зенит» набрал 68 очков и выиграл РПЛ 2025-26. «Краснодар» 66 очками остался на втором месте. «Сине-бело-голубые» в 11-й раз в истории стали чемпионами России и теперь являются единоличными лидерами по этому показателю. У «Спартака» 10 побед в чемпионате страны. На счету главного тренера «Зенита» Сергея Симака теперь 7 чемпионств. «Краснодар» в сухую разгромил «Оренбург» и стал серебряным призером РПЛ. Итог игры 3-0. У хозяев отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Спиртян. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России 2025-26 17 голами. Полузащитник «Быков» Эдуард Спиртян стал лучшим ассистентом турнира 16 результативными передачами. «Акбарс» победил «Локомотив» и снова сравнял счет в финале Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2-1. Голы казанской команды забили Артем Галимов и Александр Хмелевский. Автором единственной заброшенной шайбы ярославцев стал Александр Полунин. Игрок хозяев мяч Миллер отметился голевой передачей и установил новый рекорд результативности для защитников за один плей-офф КХЛ. У хоккеиста 22 очка. Он превзошел достижение Криса Ли. «Акбарс» снова сравнял счет в серии до 4 побед 2-2. Следующий матч команд пройдет 19 мая в Ярославле. «Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка Англии. Итоговая встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте гол забил Антуан Семеньо, которому ассистировал Эрлинг Холланд. «Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии 8-й раз в истории. Горожане сравнялись по количеству титулов с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Больше трофеев только у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». «Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне 2025-26. Ранее команда Хосепа Гвардиола стала обладателем Кубка Лиги, победив в финале «Арсенал». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Примитивизм – это направление, в котором художники упрощают формы и художественные средства для создания картины. Примитивисты вдохновлялись произведениями первобытных культур. К характерным особенностям этого стиля относят отсутствие линейной перспективы и преобладание плоских форм. Часто примитивизм в искусстве сравнивают с детскими рисунками из-за упрощенной формы объектов. Для художников теперь главной задачей стала передача эмоций, яркость красок, большой вклад в развитие нового направления. Оказались самоучки, у которых не было академического образования, но его черты можно увидеть и у знаменитых мастеров живописи. О том, как различать основные художественные стили в живописи, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
5: Легкая.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Государственная дума приняла закон об изменениях в налоговый кодекс. Наследников участников СВО освободили от госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспорта, который принадлежал участникам спецоперации. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, приоритетные для Нижней палаты парламента. Принятая инициатива стала 168-м законом в этой сфере. В Пермском крае в апреле этого года количество отказов в выдаче розничных потребительских кредитов снизилось более чем на 3% до 75,5%. Как отметили в Национальном бюро кредитных историй, доля отказов снижается, так как банки смягчают требования из-за снижения спроса на кредиты. Больше всего отказов на выдачу кредитов наблюдается в Забайкальском и Ставропольском краях и Кемеровской области. Более доступное кредитование в Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях. Сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора с 1 марта по 15 мая провели 631 проверку в заведениях общепита и выдали 353 предписания. По итогам проверок в суды были направлены 484 дела. Мировые суды рассмотрели 306 дел, 171 предпринимателя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила больше миллиона рублей. Деятельность 9 заведений общепита была приостановлена. В нашем крае в этом году начнется строительство яхтенного глэмпинга. Он появится возле Аханска и будет располагаться рядом с сосновым бором в 250 метрах от песчаного пляжа. Посетителям будет предложен не только загородный отдых, но и прогулки на яхте. По словам авторов проекта, в Пермском крае пока нет подобных проектов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Огромный привет каждому радиослушателю Соль-ФМ. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Я Александр Соловьев, как всегда, у микрофона 16.00 по пермскому времени. Пиши свои приветы, поздравления, признания в любви. Все отправляй нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же нам на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Обязательно все озвучу, и мы сделаем сегодняшний понедельник намного ярче, чем секунду назад.
0: «Соленый алло».

Итак, вот они, первые приветы и поздравления, точнее, пока что еще приветы появились у нас в прямом эфире на наших координатах. Я тут же еще параллельно еще одну очень хорошую вкусную песню специально для русских девушек, и я ее почти что нашел. Ладно, все, перехожу к привету. Передаю привет Чузаевой Ольге, Ганубиной Наташе и Ореховой Кате от Нади. Поставьте, пожалуйста, маршрутку. Я даже удивился, что она у нас все еще есть в нашем плейлисте. Поставил, скоро услышим. Также Ольга Морозова пишет нам: передайте, пожалуйста, самый большой привет девчатам. Скучаю, хочется пообщаться, выехать на природу, на сосиски, шашлыки. Тем более есть что обсудить. Стильным девушкам про девушку русскую, пожалуйста, включите. Уже поставил и звучит прямо сейчас. Салют.

0: Соль FM. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Ваши приветы и поздравления звучат в эфире радио Соль FM в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Я Александр Соловьев, с вами на связи. Есть у нас еще несколько приветов. Андрей Юрьевич пишет нам: «Здравствуйте, Соль FM. Хочу передать привет моей зайке». Также я ее очень сильно люблю, дополняет Андрей. «Жить без нее не могу. Спасибо тебе за наших пятерых прекрасных детей. Очень сильно люблю тебя. Твой любимый муж Андрей подписался». Серега Ильин тоже оставил свой подмосковный на связи. Передаю привет всем тем, кто настроен на частоту Соль FM. Зарядите песню, пожалуйста, Коста Ла Коста. Номера в ближайшее время прозвучит. Ну а сейчас о его машине.

Еще одна музыкальная заявка выполнена. Заказывайте и вы сейчас, на данный момент, не опаздывайте к завершению эфира. Также не забывайте, что ваш привет, поздравление, признание в любви все звучит также в прямом эфире. Написать несложно. Сложно вспомнить, наверное, праздник. Вот это вот самое сложное. Что сложного, возьми да посмотри в календарик. Если что, специально для тебя посмотрю где-то минуток через 10. Есть у нас приветище от Максима Нарзулоева. Привет он адресует Карине. Катерине. Скажите, что скоро бабушку отправим к вам на помощь, чтобы вам легче стало работать. Катерине огромный привет. Далее появилось сообщение от Каролины Соколовой. Привет, делаем ремонт в детской под Соль ФМ. Здравствуйте. Готовимся к появлению сестренки. Передаем привет маме, папе, тете Арине и дяде Леше. Ребят, будьте самыми лучшими, самыми клевыми родителями, родными, близкими. И просто пускай будет все прекрасно в вашей атмосфере даже сейчас во время ремонта. Что такое ремонт, я тоже знаю.

Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

другую песню тоже очень хорошую помню, Максима Фадеева, «Танцы на стеклах». Надо будет, кстати, поискать, почему бы ее тоже как-нибудь не включить, но уже, наверное, в следующей программе по музыкальным заявкам. У тебя же есть еще на данный момент возможность заказать свой любимый трек и заодно свой привет отправить. Пиши, не стесняйся, нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал «Радио Solofm». Тоже подписывайся, пиши там. У нас есть несколько приветов. Отправляем огромный привет Наташке. Улыбайся чаще. Я тебя люблю, целую. Крепко твоя Маруся подписалась. Елена Камаева пишет нам. Отправляет она огромный привет своему мужу Камаеву Дмитрию, который так занят на работе, что не может найти минутки, чтобы позвонить своей жене. Что это такое, Дмитрий? Ну-ка, освободили минутку и написали нам, а мы уже передадим, чтобы потом у вас не получился разговор на полчаса, на час, как это обычно случается, да, тоже звонишь кому-нибудь знакомым или из родных, и все. Ты просто утонул в разговоре по телефону. Просто напиши большой привет, и я его озвучу в ближайшее время.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

продолжаем делать этот день приятнее с помощью приветов и поздравлений, а также ваших любимых песен, что вы также заказываете в течение этого часа. Наталья Бажан пишет нам: «Добрый день, хочу передать привет своему мужу Толяну и детям Саше, Ирине, Ане, Еве и Марии. Я вас очень сильно люблю. Желаю всем людям здоровья и хорошего настроения». Из Кизела данное сообщение. Татьяна Агеева тоже оставила свое сообщение: «В этот чудесный понедельник мы с коллективом с облегчением провожаем самого любимого сотрудника. Выражаю огромную благодарность каждому за терпение, что выдержали весь капец». Песню про сороку поставьте, чтобы вот эти вот углы сгладить, я так понимаю. Вам большой привет, хорошего настроения. Ловите позитив в той песне, что заказали.

0: Мия Бойко только что прозвучала в эфире радио Соль FM. Клеопатра называется трек. Можешь добавлять себе в свой личный плейлист и потом далее заказывать в следующей программе по музыкальным заявкам Солянарю. Анастасия Морозова пишет нам: здравствуйте, передаю большой привет мужу Илье и моему свекру Константину Анатольевичу из села Орда. Привет, они в данный момент делают забор и слушают ваше радио. Огромнейший вам привет, продуктивного дня и прекрасного настроения. Надеюсь, солнышко там вас не сильно испекло. Дальше. Дарья Заплатина пишет нам, отправляет она большой привет мужу Алексею, сыночку Никите. Поздравляю его с 4-й годовщиной свадьбы. Я тебя очень сильно люблю. Продолжаем в том же духе. Не спать, как говорится. Делаем этот день ярче, еще жарче, даже несмотря, что и так на улице жарковато.
1: Соленый алё.

0: Возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе послана.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: И к этому часу следующие новости. Под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий в России при слишком медленном снижении ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов. Одни аналитики заявляют, что закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. В общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достигнуть 30%. Другие специалисты прогнозируют закрытие 8% субъектов МСП. Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом от 15 до 20 миллионов рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам. Ранее многие представители бизнеса заявили о снижении спроса, неплатежах и недоступности кредитов по итогам первого квартала этого года. Военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в мае провел традиционные рейды по проверке соблюдения миграционного и воинского законодательства. С начала года на учет поставили уже более 100 человек данной категории. При этом в апреле сообщалось о 50 поставленных на учет гражданах. По информации военного следственного отдела, только за последний месяц 6 человек изъявили желание подписать контракт для участия в специальной военной операции. Еще 21 человек заключил контракт о прохождении службы для ускоренного получения российского гражданства. Ведомстве напоминают, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях может рассматриваться вопрос о лишении российского гражданства. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы говорим здесь, мы говорим здесь, мы говорим здесь, мы говорим здесь, мы говорим здесь.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском крае приближается первый пик активности клещей. Он ожидается в конце мая – начале июня. Его сформирует активность эксодовых клещей. Второй пик ожидается в конце августа – начале сентября. Его формирует активность луговых клещей. В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали более 2000 человек. Каждый третий клещ был инфицирован эксодовым клещевым боррелиозом. Сотрудники ОФСБ задержали в Перми мужчину, который переводил деньги на криптовалютный кошелек на помощь ВСУ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ФСБ напомнили, что максимальное наказание за госизмену – пожизненное заключение. Власти Прикамья рассматривают возможность строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, сейчас прорабатывается вопрос передачи земельного участка и благоустройства прилегающей территории. Срок реализации проекта определят после оформления участка. Также региональные власти сообщили о планах по развитию речного транспорта. В ближайшее время планируется приобрести 6 новых судов. Ожидается, что к 2028 году парк речного транспорта Пермского края увеличится до 11 судов. В Пермской епархии основали новый монастырь. Решение об этом принял Священный Синод Русской Православной Церкви. Об этом сообщили в Пермской митрополии. Монастырь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, разместится в поселке Протасы Пермского района. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика. В топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? Когда мороз-то. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб — это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты — это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Только в «Автомастер-ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер-ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 тысячи.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. Владимир Путин подписал указ, которым утвердил единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах страны. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению мер поддержки людям, принимающим или принимавшим участие в СВО. Эти меры касаются бойцов и ветеранов спецоперации, а также участников боев приграничья, ополченцев Донбасса после 2014 года и членов их семей. Данным указом глава государства поручил властям регионов установить единые базовые меры поддержки. Речь идет в том числе о льготах на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, неочередном санаторно-курортном лечении, приоритетном предоставлении социальных услуг, льготном зачислении в образовательные организации и так далее. Кроме того, российский лидер поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции. В нашем крае открылся туристический маршрут «Чусовской калейдоскоп». В среднем планируется совершать две поездки в месяц из Перми в Чусовой и обратно. На маршруте будет работать скоростная электричка «Финис», что позволяет сэкономить до 2 часов пути. В Чусовом туристам предложат посетить музей под открытым небом, парк истории реки Чусовой, мастер-класс по каллиграфии железным пером, советское пространство, Ленин-арт и другие достопримечательности. Школьникам предложат тур в поисках клада Ермака, который проходит в формате квеста в веревочном парке, а также включает водную прогулку на катамаранах. В Прикамье на время проведения последних звонков ограничат розничную продажу алкоголя. Мероприятия в школах региона запланированы на 26 мая. В этот день будет действовать соответствующий запрет. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей. Исключение составят заведения общепита. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России 2025-26. Итог 30-го тура 1-0. Матч прошел на стадионе «Ростов-Арена». Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку. «Зенит» набрал 68 очков и выиграл РПЛ 2025-26. «Краснодар» 66 очками остался на втором месте. «Сине-бело-голубые» в 11-й раз в истории стали чемпионами России и теперь являются единоличными лидерами по этому показателю. У «Спартака» 10 побед в чемпионате страны. На счету главного тренера «Зенита» Сергея Симака теперь 7 чемпионств. «Краснодар» в сухую разгромил «Оренбург» и стал серебряным призером РПЛ. Итог игры 3-0. У хозяев отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Спиртян. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России 2025-26 17 голами. Полузащитник «Быков» Эдуард Спиртян стал лучшим ассистентом турнира 16 результативными передачами. «Акбарс» победил «Локомотив» и снова сравнял счет в финале Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 2-1. Голы казанской команды забили Артем Галимов и Александр Хмелевский. Автором единственной заброшенной шайбы ярославцев стал Александр Полунин. Игрок хозяев мяч Миллер отметился голевой передачей и установил новый рекорд результативности для защитников за один плей-офф КХЛ. У хоккеиста 22 очка. Он превзошел достижение Криса Ли. «Акбарс» снова сравнял счет в серии до 4 побед 2-2. Следующий матч команд пройдет 19 мая в Ярославле. «Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка Англии. Итоговая встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте гол забил Антуан Семеньо, которому ассистировал Эрлинг Холланд. «Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии 8-й раз в истории. Горожане сравнялись по количеству титулов с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Больше трофеев только у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». «Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне 2025-26. Ранее команда Хосепа Гвардиола стала обладателем Кубка Лиги, победив в финале «Арсенал». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдино Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8-342-278-0707.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только нас.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Государственная дума приняла закон об изменениях в налоговый кодекс. Наследников участников СВО освободили от госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспорта, который принадлежал участникам спецоперации. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, приоритетные для Нижней палаты парламента. Принятая инициатива стала 168-м законом в этой сфере. В Пермском крае в апреле этого года количество отказов в выдаче розничных потребительских кредитов снизилось более чем на 3% до 75,5%. Как отметили в Национальном бюро кредитных историй, доля отказов снижается, так как банки смягчают требования из-за снижения спроса на кредиты. Больше всего отказов на выдачу кредитов наблюдается в Забайкальском и Ставропольском краях и Кемеровской области. Более доступное кредитование в Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях. Сотрудники Краевого управления Роспотребнадзора с 1 марта по 15 мая провели 631 проверку в заведениях общепита и выдали 353 предписания. По итогам проверок в суды были направлены 484 дела. Мировые суды рассмотрели 306 дел, 171 предпринимателя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила больше 1 000 000 рублей. Деятельность 9 заведений общепита была приостановлена. В нашем крае в этом году начнется строительство яхтенного глэмпинга. Он появится возле Оханска и будет располагаться рядом с сосновым бором в 250 метрах от песчаного пляжа. Посетителям будет предложен не только загородный отдых, но и прогулки на яхте. По словам авторов проекта, в Пермском крае пока нет подобных проектов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А задумывались ли вы, насколько объемным может быть ваша память на самом деле? И почему же через 30, 40, а то и 50 лет мы помним аромат бабушкиных пирогов, но в то же время уже через 5 минут после встречи забываем имя собеседника? И существует ли предел, за которым мозг человека перестает усваивать новую информацию? Знаете, человеческий мозг нередко ассоциирует с мощным компьютером, однако процесс хранения данных в нем устроен совершенно иначе. Он не имеет привычных нам структур, подобных жестким дискам или кэшу. В действительности, измерить емкость мозга в гигабайтах крайне затруднительно, ведь информация не хранится в виде отдельных файлов, а кодируется силой и количеством соединений между нейронами. Если все же попытаться перевести биологию в цифры, то ученые выяснили, что один синапс способен удерживать примерно 4 бита данных. Учитывая общее количество связей, это около 100 триллионов, получается впечатляющая цифра – 1 петабайт, что эквивалентно миллионам часов видео высокого разрешения.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сложности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Восток Мотор дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Утром до 18-20 градусов. Днем до 28-30 градусов тепла.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикам'є час ночі.
1: Вітні города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM. Музыка.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сердце, сердце горит сигарета. Так закончилось наше с ней лето. По радио твоя любимая песня о том, что вы с ним не будете вместе. Ты не захочешь и не забудешь, скажешь во слезы, как сильно любишь. Я в потолок глаза не набежу тебе, как я скучаю, знай, что не я и тебя так не любит и не желает. Ты мое солнце, я твое сердце, но к тебе отменились.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: город.
1: Твое радио.
0: Весь город на одной волне. На одной волне.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.